0: Ладе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали! Руки в стороны! Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

побольше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

держитесь прямо? Дыхание не задерживайте. Хорошо? Хорошо.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8-800-350-34-05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 9:00.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 63.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Азии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Поток иностранных туристов в России за первые 8 месяцев текущего года вырос на 17% благодаря ряду решений. Об этом сообщил министр экономразвития России Максим Решетников. Его цитирует пресс-служба ведомства. Растет въездной туризм, плюс 17% за 8 месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом, сказал Решетников. В целом, туристическая отрасль России планомерно развивается, отметил министр. Мошенники рассылают письма жителям России от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники в письме утверждают, что произошли изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением новой шкалы налогообложения. Они пишут, что после автоматизированного перерасчета якобы выявлена несостыковка между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Для проверки данных россиянину предлагают перейти по ссылке, скачать и проанализировать вложенные документы. Потом преступники просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки, в письме находится архив с вредоносным программным обеспечением, клик на который может привести к блокировке гаджета. И в завершении выпуска: подготовку новогоднего бюджета нужно начинать с банковской выписки за прошлые декабрь и январь. Она поможет увидеть, сколько действительно ушло на праздники и какие покупки оказались лишними. Об этом газете РУ рассказала эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова. После такой проверки она советует составить 3 списка подарков, праздничных товаров для дома и продуктов. Для каждого получателя подарка нужно определить предел расходов и несколько подходящих вариантов, добавила эксперт. Покупку декора лучше начать с ревизии уже имеющихся гирлянд и игрушек. Продукты с длительным сроком хранения можно приобрести заранее, а скоропортящиеся оставить на последние дни. На праздничные расходы эксперт предлагает постепенно откладывать, например, 5-10% ежемесячного дохода. Для отдельного резерва можно использовать накопительный счет и автоматически

0: автоматические переводы при поступлении зарплаты, считает эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: break my heart.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам.

0: Более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первая чеховская.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Кафе на улице Береговой, построенное прямо во дворе многоквартирных домов, вопреки желанию и без учета мнения жильцов, выставили на продажу. За него просят 62 миллиона рублей. Напомним, что против строительства объекта на набережной Теребенки в непосредственной близости от многоквартирных домов 39 и 40 на Береговой активно выступали местные жители. Основных причин недовольства было три. Во-первых, размещение кафе рядом с жилыми домами означает постоянный шум. Во-вторых, проезд к нему возможен только через двор по единственной дороге, а это значит, что по ней будут постоянно сновать грузовики. В-третьих, объект явно имеет признаки капитальности. Для него был вырыт огромный котлован, откуда вывезено более 30 грузовиков грунта, хотя на участке можно размещать только нестационарную торговую точку. В Чехове в пожаре, который произошел в многоквартирном доме на вокзальной площади, погибла женщина. В ночь на 14 октября загорелась квартира на четвертом этаже. К приезду пожарных огнем была охвачена довольно большая площадь, а дым проник и в соседние квартиры, из которых пришлось эвакуировать людей. В результате пожара погибла женщина. Официально причина возгорания не названа. Однако жильцы предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за попытки хозяев сгоревшей квартиры согреться. Отопления в доме до сих пор нет. В Совете депутатов Чехова освободилось кресло. Депутатские полномочия досрочно сложил с себя предприниматель-фермер Константин Коваленко. Соответствующее решение о его отставке Совет должен принять в ходе очередного заседания. Чиновники Чехова выберут лучшее крестьянское хозяйство. Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Лучшее крестьянское хозяйство» и «Лучшее личное подсобное хозяйство» опубликовал муниципалитет. Ответственным за мероприятие назначили Управление промышленности, инвестиций и развития предпринимательства. Звание лучшего по итогам конкурса будет присваиваться за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства, птицеводства или в переработке сельскохозяйственной продукции. Участники должны подать в конкурсную комиссию заявку, пакет документов и демонстрационные материалы, подтверждающие достижения, фотоальбомы, буклеты, журналы и так далее. Московская область вошла в тройку лидеров по количеству обанкротившихся строительных компаний. Таковы данные, представленные РИА «Недвижимость». Первую строчку топ-10 регионов с самым большим числом дел о банкротствах строительных компаний занимает Москва. На втором месте – Санкт-Петербург. На третьем – Московская область. В этом году здесь было заведено более 100 дел о банкротстве.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно, воздух днем прогреется лишь до 9 градусов. Ветер северный 3-5 км.

0: метров в секунду. Атмосферное давление повышено.
1: Новости на радио «Комета».
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма?
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 60.

0: sushivok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiVok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiVok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8 985 919 90 17. Скажи про

0: и получи подарок.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В любимом городе полдень.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Офлайн-кошелек предоставит россиянам возможность оплачивать покупки цифровыми рублями даже при отсутствии доступа к интернету. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Эксперт рассказала, что регулятор изучил ряд технических решений, благодаря которым удастся использовать цифровой рубль даже в местах, где отсутствует мобильная связь. Одним из способов может стать защищенная сим-карта, которая установлена в смартфоне. Однако, по ее словам, окончательное решение по поводу конкретной технологии еще не было принято. В ближайшее время Центробанк планирует провести испытание прототипа системы, в котором примет участие небольшая группа пользователей. В случае, если тестирование окажется успешным, решения будут постепенно внедрять для широкой аудитории. В 2026 году дети и подростки в России начали чаще обращаться за помощью психологов. Этот показатель вырос на 28%, пишут «Известия». По словам специалистов, спрос на услуги психологов для детей повышается уже на протяжении нескольких лет. В этом сентябре доля обращений родителей по вопросам психологического состояния детей и подростков достигла 6% от общего числа запросов. Это максимальный показатель за последние 5 лет, подчеркнули эксперты. Они объяснили, что большее число обращений наблюдается среди подростков от 12 до 16 лет. В этом возрасте они нередко сталкиваются с серьезными изменениями, самостоятельностью, а также активным взаимодействием с ровесниками. И в завершении выпуска биографическая драма «Рокки – это я» выйдет в российских кинотеатрах раньше запланированной даты. Премьера состоится 19 ноября. Картина рассказывает о начале пути знаменитого актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. Он создает историю о боксере и твердо решает сыграть главную роль. Крупная студия готова заплатить большой гонорар, но с одним условием – она найдет другого актера с внятной речью. Сталлоне отказывается от денег ради мечты, в итоге его проект становится мировым хитом и завоевывает «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Мировая премьера приурочена к 50-летию «Рокки» и состоится 20 ноября 2026 года. Таким образом, зрители в России увидят картину раньше, чем в Соединенных Штатах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Все настоящее начинается прямо сейчас, 12.03 в студии. Добрый день, дорогие друзья, в эфире «Рабочий полдень».
0: Радио. Комета. Рабочий полдень.
7: Сегодня у нас четверг, 15 октября, и знаете, что я вам скажу? Сегодня день ворчуна. Официально по календарю необычных праздников.

Мы сегодня с вами не будем ворчать, мы будем жить, дышать, ну и, конечно же, будем слушать вашу любимую музыку, улыбаться, потому что тема нашего эфира «Не ворчим, а живем, друзья». Впереди у нас 2 часа ваших заявок 8-916-244-00-44, друзья, развлекательные будут новости, немножко погода. В общем, устраивайтесь поудобнее. Ну и с вами я, Зуля Дюкова.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, Заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Наша фирменная программа «Рабочий полдень» продолжается. «Рабочий полдень» по вашим заявкам. И сразу к делу. Первая заявка пришла от слушательницы Ольги. Ольга пишет: передайте, пожалуйста, привет моим коллегам из школы номер 3. Мы сегодня на педсовете. Поставьте, пожалуйста, Олега Митяева «Как здорово». Ольга, привет вашим коллегам. Огромный-огромный привет. Делайте громче прямо сейчас. Олег Митяев на волнах «Комета» 92,6 FM.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Кстати, пока звучит музыка, напоминаю, вы можете оставить заявку в нашем Максе, мессенджер Макс, или позвонить в студию, передайте приветы, заказывайте песни, передайте приветы, обязательно передайте приветы. В общем, делитесь настроением. 8-916-244-00-44.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-Бедайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobedayobe.ru или в приложении Йо-Бедайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гороскоп.
3: А теперь коротко по знакам. Овен, в напряженной ситуации вы будете склоняться позиции «все или ничего», притормозите. Телец, близкий человек проявит необычный напор и может заставить вас делать то, что не входило в ваши планы. Близнецы, любовь поговорить может сыграть против вас. Рак, пропускайте мимо ушей рекламу и заманчивые предложения. Лев, ваш успех зависит от того, насколько убедительно вы будете вещать о том, в чем сами не уверены. Дева, все силы на преодоление плохого настроения, сконцентрироваться на жизни утверждающих мотивов проще, чем кажется. Спасибо. Весы, день для незначительных дел, которые впоследствии помогут в чем-то важном. Скорпион, в личной жизни сейчас непросто, но интересно до невозможности. Стрелец, возрастут пробивные способности, но

звезды могут способствовать повышению зарплаты. Ждите хороших новостей. И водолей, и рыбы. День подходит для завершения старых дел и заботы о здоровье. Ну, а мы не завершаем, мы продолжаем наш рабочий полдень по вашим заявкам. Я еще раз напомню, номер телефона у нас остается неизменным. 8-916-244-00-44. Присылайте в мессенджер Макс, либо звоните нам по телефону.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

конкурс. Эстрадные песни, песенный вернисаж. Начало в 12:00. Вход свободный. Приходите поддержать талантливых исполнителей. Второе. Воскресенье 18 октября с 12 до 15:00 в городском парке культуры и отдыха Чехова пройдет праздничная программа, посвященная Дню Отца. В программе игровая программа «Папа может». Викторина будет «Всезнайки» и мастер-класс «Папины умения». Третье. Для любителей музыки. 18 октября в 16:00 в ДК «Дружба» будет концерт вокальной группы «Веда» в сопровождении оркестра «Серебряные трубы». И для спортивных людей. Гандбольный клуб «Чеховские медведи» продолжает нас радовать. Следите, в общем, за расписанием матчей. Ребята нас всегда заряжают энергией, спортивной энергией, друзья. А теперь, что теперь? Теперь у нас музыка, а я вернусь к вам в следующем часе. Да. И жду вашей заявки. 8-916-244-00-44. Пишите, звоните.

0: радио «Карета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Кафе на улице Береговой, построенное прямо во дворе многоквартирных домов, вопреки желанию и без учета мнения жильцов, выставили на продажу. За него просят 62 миллиона рублей. Напомним, что против строительства объекта на набережной Теребенки в непосредственной близости от многоквартирных домов 39 и 40 на Береговой активно выступали местные жители. Основных причин недовольства было три. Во-первых, размещение кафе рядом с жилыми домами означает постоянный шум. Во-вторых, проезд к нему возможен только через двор по единственной дороге, а это значит, что по ней будут постоянно сновать грузовики. В-третьих, объект явно имеет признаки капитальности. Для него был вырыт огромный котлован, откуда вывезено более 30 грузовиков грунта, хотя на участке можно размещать только нестационарную торговую точку. В Чехове в пожаре, который произошел в многоквартирном доме на вокзальной площади, погибла женщина. В ночь на 14 октября загорелась квартира на 4-м этаже. К приезду пожарных огнем была охвачена довольно большая площадь, а дым проник и в соседние квартиры, из которых пришлось эвакуировать людей. В результате пожара погибла женщина. Официально причина возгорания не названа. Однако жильцы предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за попытки хозяев сгоревшей квартиры согреться. Отопления в доме до сих пор нет. В Совете депутатов Чехова освободилось кресло. Депутатские полномочия досрочно сложил с себя предприниматель, фермер Константин Коваленко. Соответствующее решение о его отставке Совет должен принять в ходе очередного заседания. Чиновники Чехова выберут лучшее крестьянское хозяйство. Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Лучшее крестьянское хозяйство» и «Лучшее личное подсобное хозяйство» опубликовал муниципалитет. Ответственным за мероприятие назначили Управление промышленности, инвестиций и развития предпринимательства. Звание лучшего по итогам конкурса будет присваиваться за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства, птицеводства или в переработке сельскохозяйственной продукции. Участники должны подать в конкурсную комиссию заявку, пакет документов и демонстрационные материалы, подтверждающие достижения, фотоальбома, буклеты, журналы и так далее. Московская область вошла в тройку лидеров по количеству обанкротившихся строительных компаний. Таковы данные, представленные РИА «Недвижимость». Первую строчку топ-10 регионов с самым большим числом дел о банкротствах строительных компаний занимает Москва. На втором месте – Санкт-Петербург. На третьем – Московская область. В этом году здесь было заведено более 100 дел о банкротстве.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно, а воздух днем прогреется лишь до 9 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление повышено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета»

0: 106 FM и сами все услышите.
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо. Все свободны.
2: Час дня. Продолжаем наш музыкальный марафон. Следующие полчаса полностью ваши заявки, друзья. 8-916-244-00-44. Многие из вас на работе. Знаю точно, что вы на работе. Кто-то может быть в офисе, а может быть вы за рулем или обедаете. Всем бодрой работы и приятного всем аппетита. В общем, это музыка для вас. Сателлит, твой день. Далее шаг вдох, Париж, немного рекламы и жду ваши заявки.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Автозвук-13» – ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж – и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. «Автозвук-13». Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень продолжается, принимала заявку. Впереди у нас песни под заказ, но я сейчас зачитаю. Дозвонился до нас Александр из Питера, который лежит в Мариинской больнице. Передает привет Юлии Александровне, в общем, всем врачам. Юлии Александровне, Наталье Николаевне, пятому этажу, всем его друзьям, ребятам, Кирюхе, Сергею, Владу. В общем, всем санитарам, вам здоровья, друзья. Для вас будет звучать песня Глеба Корнилова «Брат за брата», ту песню, которую вы заказали. К сожалению, я ее не могу поставить, поэтому не обижайтесь. Спасибо вам за понимание и слушайте нас чаще. 8-916-244-0044. Александр, делайте громче. Глеб Корнилов лично для вас.

Мета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Шикарное время продолжается. Рабочий полдень по вашим заявкам. 8-916-244-00-44. Пишите в мессенджер Макс. Звоните по телефону, делитесь настроением, не стесняйтесь. Также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Радиостанция «Конец» 92.6 FM. Перехожу к вашим заявкам. Следующие две песни будут для Андрея. Прямо сейчас Daft Punk. Вот «Кеды», группа «Кеды». Я попробую сейчас провести ее как-нибудь. Попробую. Сегодня какие-то непонятные сбои. Если у вас то же самое, напишите мне, потому что у меня здесь прям идет конкретный сбой. Ну а прямо сейчас давайте Daft Punk, делайте громче, вы слушаете «Комета» 92.6 FM.

Рабочий полдень продолжается, а теперь у нас шокирующая информация. Шакире в следующем году 50, и все так же хороша. А какие у нее классные танцы, да, знаете, видите, ее плавные движения. В общем, ну и песни, конечно же, хит «One Ever Forever» прямо сейчас давайте послушаем. Абсолютный трек Константина Кинчева, который пишет свои песни, не планирует, друзья, и, кстати, не обсуждает ни с кем.

друзья, сегодня день же ворчуна, неофициальный праздник, так что если вам сейчас хочется поворчать, как и мне, я напомню, это прямой эфир, друзья, с 12 до 14.00, рабочий полдень по вашим заявкам. Если хотите поворчать, вот ворчите, ворчите. Сейчас мне очень хочется ворчать, но давайте договоримся, ворчать будем только под хорошую музыку крупного...

0: мета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Друзья, наш двухчасовой эфир подошел к концу. Рабочий полдень завершается. Друзья, спасибо. Спасибо, что были со мной. Сегодня мы говорили... О чем мы говорили? Про ваши заявки озвучивали. Узнавали гороскоп, новости Чехова. Пусть, в общем, этот четверг пройдет тепло, друзья, ну и продуктивно. В общем, что хочу сказать? Я как Игорь. Что хочу сказать? Хорошего вам дня, друзья, и до новых встреч в эфире. Всем пока. С вами была Зуля Дюкова.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российское законодательство предусматривает выплату по уходу за инвалидами и пожилыми людьми с февраля 2027 года. Она будет проиндексирована. Об этом Ленте.ру рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом первой группы, эта сумма в размере 1200 рублей. Ее включили в состав пенсии для инвалидов, то есть фактически пенсионер ее получает в составе своей пенсии, рассказала она. В 2026-м сумма выплаты за уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы составляет 11 563 рубля. С 1 февраля 2027 года эти выплаты проиндексируют, уточнила парламентарий. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Их отметили 31% опрошенных. Об этом газете «Ру» сообщили в бренд-консалтинговой компании. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее следуют банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Купить нужную вещь, заказать продукты, перевести деньги, организовать поездку или связаться с человеком теперь можно за несколько действий в смартфоне. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды, наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. И в завершении выпуска картину Винсента Ван Гога, которая не выставлялась публично более 60 лет, продадут на аукционе Сотбис в Нью-Йорке 18 ноября. Цена, как ожидается, достигнет около 180 миллионов долларов, сообщает Reuters. Специалисты отмечают, что аукцион станет испытанием на прочность рынка элитного искусства, на котором коллекционеры продолжают бороться за редкие работы, несмотря на общую экономическую неопределенность. Картина «Каштаны в цвету» была написана в мае 1890 года. Она является одним из самых важных произведений голландского художника, относящихся к последним дням его жизни. В отделе современного искусства Сотбис считают, что полотно Ван Гога может установить новый аукционный рекорд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания.

0: Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: я так всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Карета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Кафе на улице Береговой, построенное прямо во дворе многоквартирных домов, вопреки желанию и без учета мнения жильцов, выставили на продажу. За него просят 62 миллиона рублей. Напомним, что против

0: строительство объекта на набережной Теребенки в непосредственной близости от многоквартирных домов 39 и 40 на Береговой активно выступали местные жители. Основных причин недовольства было три. Во-первых, размещение кафе рядом с жилыми домами означает постоянный шум. Во-вторых, проезд к нему возможен только через двор по единственной дороге, а это значит, что по ней будут постоянно сновать грузовики. В-третьих, объект явно имеет признаки капитальности. Для него был вырыт огромный котлован, откуда вывезено более 30 грузовиков грунта, хотя на участке можно размещать только нестационарную торговую точку. В Чехове в пожаре, который произошел в многоквартирном доме на вокзальной площади, погибла женщина. В ночь на 14 октября загорелась квартира на четвертом этаже. К приезду пожарных огнем была охвачена довольно большая площадь, а дым проник и в соседние квартиры, из которых пришлось эвакуировать людей. В результате пожара погибла женщина. Официально причина возгорания не названа. Однако жильцы предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за попытки хозяев сгоревшей квартиры согреться. Отопления в доме до сих пор нет. В Совете депутатов Чехова освободилось кресло. Депутатские полномочия досрочно сложил с себя предприниматель, фермер Константин Коваленко. Соответствующее решение о его отставке Совет должен принять в ходе очередного заседания. Чиновники Чехова выберут лучшее крестьянское хозяйство. Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Лучшее крестьянское хозяйство» и «Лучшее личное подсобное хозяйство» опубликовал муниципалитет. Ответственным за мероприятие назначили Управление промышленности, инвестиций и развития предпринимательства. Звание лучшего по итогам конкурса будет присваиваться за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства, птицеводства или в переработке сельскохозяйственной продукции. Участники должны подать в конкурсную комиссию заявку, пакет документов и демонстрационные материалы, подтверждающие достижения, фотоальбомы, буклеты, журналы и так далее. Московская область вошла в тройку лидеров по количеству обанкротившихся строительных компаний. Таковы данные, представленные РИА «Недвижимость». Первую строчку топ-10 регионов с самым большим числом дел о банкротствах строительных компаний занимает Москва. На втором месте – Санкт-Петербург. На третьем – Московская область. В этом году здесь было заведено более 100 дел о банкротстве.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет солнечно и тепло. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17 градусов. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории?
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.
6: Полезный настрой с Анной Донрой.
2: С Анной Донрой.
7: И всем здравствуйте, и моя авторская программа как раз начинает свое начало после такой рекламы моей же программы «Полезный настрой» с Анной Донрой. И сегодня очень интересная тема. Ну, вообще, чуть-чуть в двух словах о себе расскажу, почему, в принципе, я веду эту программу, почему я имею право на нее. Потому что я очень много где что задействовала, очень много что прошла, очень много чего изучила, опираясь на собственный опыт, исключительно на собственный опыт, я делюсь как раз этим с вами. То есть все, что я вам рассказываю, я не начиталась умных книжек, я не послушала это там по телевизору, не начиталась в интернете, я прошла это сама, и именно поэтому имею право этим делиться. Сразу хочу сказать, что я не истина в первой инстанции. Я такой же человек, как и вы, я могу ошибаться, но, возможно, мои методы, они...

они помогут кому-то чувствовать себя в этой жизни более счастливо, чувствовать себя более, ну, в здравом состоянии, да, и делать какие-то вещи хорошие. То есть я учу людей, чтобы у них был стимул для того, чтобы вообще поднять себя с дивана, что-то в своей жизни поменять, потому что очень многое в себе поменяло. Вот, и с радостью делюсь этим с нашими радиослушателями, то есть с вами. Итак, кто только что включил ваши радиоприемники, не пугайтесь, вы находитесь на волне Комета. Вот, очень хорошая волна, это лучшее радио. Лучшее радио в Чехии, считаю, лучшее радио по всем радио на свете. Поэтому я здесь. И в связи с этим, если у вас есть какие-то комментарии, вопросы по теме, которую я сейчас буду освещать, а я обязательно сейчас расскажу, на какую тему мы будем разговаривать, вы можете отправлять нам в Messenger Max сообщение по телефону 8-916-244-00-44. Это Messenger Max, можно сообщение писать в SMS просто обычное, либо звонить, когда меня не будет в эфире. Кто-то там уже написал, но это я попозже там отвечу. Вот. Поэтому помним о том, что у кого плохо начинает ловить волна, и вы выезжаете за пределы города, Яндекс.Радио вам в помощь, скачивайте приложение и заходите, ищите радио Комета, и радио Комета будет самое громкое радио в этом приложении. Итак, сегодня интересная тема. Сегодня у нас тема «Как сохранить энергию». Как не тратить энергию зря, да, энергию себя, своего тела, и как увеличить в себе энергию. Сейчас я хочу в этом поговорить именно не о физическом уровне, да, там заниматься спортом, обливаться водой, как я люблю это рассказывать, потому что я занимаюсь закаливанием людей и постановкой на гвозди, то есть я много всяких разных направлений изучаю в плане поднятия энергии. Но сегодня именно я хотела поговорить именно о каких-то ментальных, о каких-то, назовем это, воздушных, да, тех моментах, которые нельзя потрогать руками. Например, вот сейчас вообще очень многие жалуются, что пошел спад энергии в организме у человека. Очень много жалуются. Причем, так как я занимаюсь людьми, так как я учу людей набирать эту энергию, очень часто приходят мне жаловаться: «Аня, сегодня целый день пролежала, или сегодня еле хожу, и ноги не ходят, и руки нет». И причем это не возрастной момент. То есть упадок энергии по возрасту, как бы это такой, знаете, идет износ аватара, то есть нашей физической оболочки. Это, ну, скажем так, может быть понятно, да, и объяснимо. Но когда, например, очень много вибраций в воздухе, там, с телефоном, с интернета, всякие глушилки сейчас, Wi-Fi, то есть можете понять, да, то есть это же тоже на нас все влияет. Всякие там 5G и все такое. То есть говорят, что мы сейчас живем как в микроволновке. И у людей налицо очень много разрушения организма идет. То есть идет там у кого-то зубы сыпятся. Ну, в общем, очень много факторов, за которыми начинаем наблюдать, когда люди просто начинают рассыпаться на физическом плане. Ну и, собственно, спад энергии очень жесткий идет. Перепады настроения в связи с происходящими событиями — это тоже упадок энергии. Когда у вас в теле поднята энергия, когда у вас вибрация на высшем уровне, то есть когда вы поете, прыгаете, бегаете, да, то есть, ну, могут какие-то там пошатнуться ваши настроения, но в целом вы в любом случае в движении. А сейчас вот реально прям идет спад. И там какие-то вибрации планетарного масштаба, которых нам неизвестно, но тем не менее они на нас влияют, да, там в полнолуние людей подштыривать начинает, да, начинает состояние, настроение плавать. В общем, мы сегодня об этом поговорим. Вот, я расскажу, что такое энергия, как ее наполнить. И скорее даже я хочу сегодня поговорить не как ее наполниться, потому что об этом я практически в каждой передаче говорю, но об этом я напомню. А именно расскажу, как ее не растерять, как ее не растратить. То есть какие вещи стоит делать, а какие лучше нет. Для того, чтобы организм человека меньше износился и больше находился в состоянии эйфории и счастья. Итак, с вами я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. До 17.00 я с вами. А сейчас песня, которую я написала вместе с искусственным интеллектом, «Волна» Анны Донрой. Обо мне имею право ее поставить в своей программе раз в неделю, с четверга в четверг, с 15 до 17. Наслаждаемся и возвращаемся. Я скоро к вам вернусь.

0: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.
6: И продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. И с вами я, Анна Донрой, сегодня до 17.00 рассказываю вам всякие полезные штуки. И сегодня у нас тема, как поднять энергию, а точнее, как ее не растратить. Как сохранить энергию в теле, максимально не отрываясь там от социума, да, от каких-то привычных дел. Вот. Но есть вещи, от которых стоит отказаться. Вообще хочу немножко рассказать, что такое энергия. Энергия, давайте назовем это так, жизненный потенциал. То есть у энергии, жизненный потенциал, у него есть свой ресурс. Когда человек рождается, если вы обратите внимание, да, там, у детей быстро все как бы сходит на, ну, на дурака, скажем так, да, то есть получается, кто-то человек что-то сделал, и раз, да, и прокатило, пронесло. Потом, чем старше человек становится, тем больше как бы у него ответственность. То есть сделал какую-то ошибку, получил по голове. И чем старше человек, тем больше по голове он получает. Ну, это как относительно, да, то есть это немножко образное выражение. И хотя энергию нельзя потрогать руками, но она ощущается физически в теле или ощущается ее упадок. Этого нельзя не заметить. Это, обратите внимание, что интересный факт. Часто люди говорят, что «Ой, мне не хватает энергии в теле, мне так тяжело, мне не хочется ничего делать». То есть они ощущают нехватку энергии. Но когда им говорят, что нужно энергией наполняться, и я вас этому научу, ребята, это достаточно просто. Сразу люди почему-то не верят и говорят, что это невозможно. Да это все ерунда, энергии не существует, это все полная чушь. И, в общем-то, почему-то вдруг все это входит в неверие. Очень странный такой парадоксальный факт. Ну, и тем не менее, энергия есть, она существует. И я сейчас хочу рассказать несколько пунктов, по которым можно эту энергию сохранить. Давайте начнем не с наполнения, а с сохранения. Потому что как ее наполнить тело энергией, я как бы тоже знаю, потому что этим занимаюсь уже много лет. Вот, и, соответственно, а вот как ее сохранить хотя бы? Почему я рассказываю разные варианты? Объясню вам. То есть, если, например, говорят, надо заниматься там йогой, да, надо ходить там на спорт, надо закаливаться, надо обливаться ледяной водой, надо менять питание. Для некоторых эти пункты просто недопустимы, они недоступны, люди никогда этого не делали. Думают, да, мы всю жизнь там вот жили, как наши отцы и деды, так же мы там будем жить. Кто-то занимался спортом, у кого-то не спортивная семья. И все как бы, ну, это у нас там типа родовое, это у нас там генетическое. Ребят, любой генетический код можно сломать. Это я вам говорю, потому что я вижу, как люди из семей алкоголиков становятся спортсменами. И наоборот, да, из хороших семей залезают там наркотики в алкоголь, и ничего из этого хорошего не получается. Поэтому здесь все зависит от вас. Ну, скажем так, не совсем от вас, да, но от силы духа, которая у вас присутствует. А именно этому я вас и стараюсь научить, чтобы вам сделать проще. Поэтому я несколько вариантов рассказываю. Если вас этот вариант не зацепит, значит, понравится, может быть, вот этот. А вот этот не пошел, давайте попробуем вот этот. Поэтому вы можете по наполнению к уровню своего энергии заходить с разных сторон. Точно так же, как и всяким разным практикам, которые вам это дают. Итак, я хочу вам рассказать, как сохранить энергию, наполнить себя энергией. 10 основных правил. Вот прям 10 основных правил для вас специально подготовила к этому эфиру. Итак, энергия, запомните это, энергия идет туда, где нет шума в голове. И если у тебя в голове перебор мыслей, сомнения, эта энергия занята головой.

Чистое сознание – это чистый поток энергии. Не очистил мысли – не жди результата. Вот очень часто люди... Да вообще не очень часто. Люди вообще не привыкли, чтобы у них была пустая голова. Люди постоянно о чем-то думают. Я не говорю, что если решать какие-то стратегические вопросы, да, там, что-то там купить, построить дом, там, да, или там распределить поездку, как вы там будете путешествовать. Но есть вещи, о которых вы думаете ежедневно просто так. Если вы думаете постоянно о чем-то, просто пронаблюдайте за своими мыслями. Это очень интересный факт. Понаблюдать, что у вас в голове. Вы не можете уснуть. То есть, если вы думаете, то у вас мысли либо о прошлом, либо о будущем. А что это значит? То есть вы думаете, так, чем кормить ребенка, во что его водить, ага, завтра 1 сентября, ага, там завтра мне на работу. А если о прошлом, то там, как я поговорил с коллегой, как я поругался с начальником и так далее, как я там сходил в гости или на свидание. То есть, понимаете, вы постоянно находитесь в мыслях, которые у вас перебирают голову. Если вы находитесь в настоящем моменте, например, если вы моете посуду, и вы моете посуду, наблюдаете за каждым ощущением в своем теле, вы находитесь здесь и сейчас, как это принято говорить. Выход первого вот этого эфира у нас сейчас подходит к концу, но тем не менее я сейчас в следующем эфире, через 15 минут обязательно к этому вернусь, потому что про мысли это основное, с чем нужно человеку работать для того, чтобы он жил в гармонии с собой. А сейчас пока я еду Чиж и компания, и мы продолжим буквально через 15 минут после долгожданной рекламы. Не переключайтесь. С вами Анна Донрой и «Полезный настрой».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И продолжаем. Полезный настрой с Анной Данрой. Сегодня мы разговариваем, как не тратить энергию в своем теле и наполнять ее. Ну, как наполнять, я уже говорила, потому что очень много эту тему затрагиваю. А вот именно как ее не растратить, это тоже очень хороший момент, потому что у каждой энергии есть потенциал. И если мы хотя бы не хотим ее наполнять или не верим в то, что есть какие-то энергетические практики, есть какие-то вещи, которые могут нас наполнить, да, ну вот не верим мы, но тогда хотя бы нужно не делать какие-то вещи, которые у нас энергию забирают. И с нами в диалог вступает Татьяна Батракова. Танечка, привет. Она вот прям такая с советом. Мой совет. Я прохожу ревизию утечек энергии. Кстати, сразу хочу сказать, я Таня написала очень большое сообщение, я буду его комментировать прямо по ходу прочтения, потому что оно очень вот, нужное. Оно, кстати, очень емкое, потому что оно затрагивает практически все пункты, которые я хотела с вами обсудить. Возможно, я не полностью обсужу это сообщение в данном выходе. И, кстати, если вы хотите тоже обсудить, задать вопросы, или у вас какие-то сомнения, возражения. Ребят, я на любое ваше возражение готова дать кучу контраргументов, потому что, еще раз повторю, всем, чем я делюсь, я прошла это сама, и я знаю точно, о чем я говорю. Итак, вы можете этим делиться с нами по телефону, своими мыслями 8-916-244-00-44, это радио «Комета» 92.6 FM, на котором вы на волне которой вы сейчас находитесь. И вы можете писать в мессенджер Макс по этому телефону, либо писать смс-сообщение, либо звонить, когда меня не будет в эфире, я с удовольствием вам отвечу, и мы обсудим с вами уже дальше в эфире любые ваши комментарии. Итак, я провожу ревизию утечек энергии. Вообще считаю, что наблюдать за собой это и за своими мыслями, куда вы их тратите вообще свою энергию, это основное, что нужно делать. Вот Татьяна как раз пишет, что в течение дня я замечаю, после чего чувствую себя опустошенно. Бесцельный скроллинг. То есть бесцельный скроллинг, это когда вы, ну, я, например, не сразу сообразила, это когда вы постоянно в интернете что-то смотрите, совершенно ненужное для вашей головы и времяпровождения. Потом внутренний диалог, спешка и чужие проблемы. Тань, вот прям в точку попала, потому что вот этот внутренний диалог, о котором я как раз говорила в предыдущем выходе, за ним нужно смотреть намного серьезнее, чем как вам кажется. Мысли в голове вообще в своей нужно выбирать как одежда в шкафу. Вот вы уходите когда-то, нужно обязательно прям вот просматривать то, о чем вы думаете. Это очень важно. Потому что именно мысли могут нас довести туда, куда нас не нужно довести. И если вы избавиться от мыслей, есть определенные техники. Вот и Таня о них как раз говорит, и я хочу тоже дальше там потом вам дам пару советов. Потому что мысли в голове, если они не структурированно направлены, это очень вредно. Вот попробуйте помыть посуду и просто помыть посуду, не думать ни о чем. Вот не получится. Вы будете постоянно думать о чем-то, о ком-то, о вчера, о завтра. Но если вы находитесь в моменте, то попробуйте просто почувствовать, как вы берете кружку в руки, как вы вилку берете, там, тарелку в руки, да, как вы берете губку.

уборку, как вы ее намыливаете, как вы все это смываете. Вот тогда вы за процессом начинаете наблюдать, вы поймете, что в вашей голове нет мыслей. Это, знаете, такой основной момент жить в осознанности, потому что когда люди постоянно думают, вы же знаете, как мы думаем, да? Мы сначала просто думаем, потом мы начинаем придумывать, потом мы начинаем накручивать, потом мы начинаем за кого-то додумывать. Кто-то что-то сказал, мы что-то так поняли вот так, человек совершенно другое имел в виду, и нас понесло. Все, мы там уже обиделись, мы там уже раздулись, и, в общем, можно уже там разводиться и так далее. Поэтому вот здесь нужно за собой очень четко пронаблюдать. И как раз вот внутренний диалог, это нужно остановить. Спешка, чужие проблемы, вот Таня тоже говорит там, спешка, когда мы начинаем спешить, мы кажется, что мы успеем сделать очень много дел. Вот это очень сильно у нас энергию отбирает. Вы знаете, парадоксальный факт. Просто вот услышьте меня, кто сейчас просто находится со мной на радио. Попробуйте просто никуда не спешить. Я, кстати, опозданка. Я постоянно везде опаздываю. И не могу с этим ничего поделать вот уже на протяжении 50 лет. Не могу. И, в принципе, уже понимаю, что и не хочу, наверное. Я старалась выходить и за час раньше, и за два, и за три, и за три с половиной. Ребят, не работает у меня этот инструмент. В каких-то моментах срабатывает, в каких-то нет. Но, тем не менее, чем быстрее я начинаю двигаться, тем больше у меня вероятность, что я опоздаю. Поэтому я сейчас стараюсь притормаживаться. Как только я начала притормаживаться, ребят, я начала все успевать. Еще раз говорю, странно, но факт. Поэтому постарайтесь вот не торопиться, а именно делать шаги осознанно, более спокойно, и тогда вы все узнаете. Итак, с вами «Полезный настрой», с Анной Донрой. Сегодня говорим, как не растерять энергию и как ее восполнить, если вдруг вы ее все-таки уже потеряли. Продолжаем нашу музыкальную программу по нашим волнам. И, как всегда, я не только ваша ведущая, но еще и диджей, потому что именно я ставлю в своих эфирах музыку для вас. Наслаждайтесь и возвращайтесь после долгожданной рекламы. Я скоро к вам.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И первый час «Полезный настрой» с Анной Данрой подошел к концу, но у нас еще целый час, в котором мы разговариваем, как не растерять энергию и как этот потенциал сохранить, потому что энергия – это исчерпаемый ресурс, который нужно уметь, помимо того, что наполнять, но еще и сохранять. Но очень странно, что, повторюсь, люди еще… Они понимают, что есть энергия, что есть ее упадок, есть ее… какая-то пиковая точка в хорошем смысле этого слова. И в любом случае люди не хотят ей наполняться. Да, мы не верим. Нет такого понятия энергии, как говорится. Ребят, ну, слушайте, радиации тоже нет. Ее нельзя потрогать руками, но тем не менее она есть. А здесь вы четко чувствуете энергию в своем теле и не хотите этим заниматься. Вот здесь нужно просто включить свою голову, да, и понять о том, что что-то в этом есть, и нужно подумать, как это сделать. Значит, как еще люди теряют энергию? Не знаю об этом. Слабая аура вообще, это слабая жизнь. Что такое аура? Это оболочка нашего тела физического, да? И если она как бы легко пробиваемая, то, ребят, поверьте, пожалуйста, вы будете нахватывать со стороны все, что вы слышите, все, что на вас пытаются люди повесить. Если ты пропускаешь через себя чужие эмоции и проблемы, то ты не живешь вообще свою жизнь. То есть не сливайте всю энергию на проблемы других людей. Старайтесь выстраивать личное пространство. Это не психология, ребята, это личное пространство. Как это сделать? Ну вот смотрите. Например, я сейчас очень много своих подруг отсеяла. Например, одна подруга у меня бывшая, она любила пожаловаться. Вот она звонит и постоянно начинает мне сливать весь негатив. Там по здоровью, там, по состоянию души и так далее. Я ей говорю: слушай, ну, давай, я могу тебе помочь, да, нужно там вот этим заниматься, вот это можно поделать там, вот это и вот это. То есть я эти вещи все могу тебе помочь решить. Она мне говорит: это не мое. Это не мое. Я говорю: ну что твое, страдать? Ну, да, для этого есть подруги, чтобы сливать весь негатив. Ребят, ну давайте разберемся. Подруги нужны не для того, чтобы сливать весь негатив, а подруги нужны для того, чтобы смочь помочь в данной ситуации, когда подруга сливает свой негатив, а ты пытаешься как бы трансформировать, да, и вместе сделать какие-то полезные вещи. Вот люди, которые хотят развиваться, они это видят. Они это отслеживают и говорят: ой, спасибо, подсветило. Вот сейчас очень так это в кругу духовно развивающихся людей очень модно говорить: спасибо, подсветило. То есть, да, дала мне понять, что я что-то делаю не так. И вот это очень интересно. А когда люди просто начинают сливать негатив, чтобы от него избавиться, а вы его начинаете хватать, вот это называется, что это вампиризм конкретный. То есть люди просто

это начинает у вас вот эту энергию все сливать. А вы, не умея защищаться, не умея обороняться, вы начинаете сразу в себя это нахватывать. Соответственно, у вас пробивается аура, то есть вот этот вот кокон энергетический. Вы сейчас можете крутить у виска и говорить, что я там придумываю, там не права я. Я просто этим глубоко занимаюсь уже лет 15. Вот, я понимаю, о чем я говорю. И вы часто, знаете, сами по себе наблюдали, когда вы приходите домой с работы, например, а вам там столько негатива накидали, там, и этот начальник накричал, и Маша там про ссору с мужем рассказала, и понеслось. И вы все это схватили, пришли и сидите, Маша стала полегче, потому что она весь негатив скинула, начальнику стало полегче, потому что он на вас накричал, а вы все это схватили и пришли еще и домой, на мужа все это выплеснули. Или там на жену. Вот, поэтому очень четко это отслеживайте и не разрешайте это делать. Я сейчас стала просто уже людей тормозить, когда люди начинают негатив какой-то говорить. Я говорю, подожди, стоп, ты мне для чего это рассказываешь? То есть я знаю, как тебе помочь. Ты готов заниматься вот этим, вот этим, вот этим? Ой, я не готов. Все, ребята, остановитесь. Вот сейчас прям буквально у меня было два таких вот знакомства, два приятеля. Да, я прям сказала, ребят, мне надоело слушать ваше нытье. То есть они приходят, расскажу, что делать. Я говорю, что делать? Принять решение? Нет, надо сказать, что делать. Хорошо, я говорю, я бы сделала так вот так. Ой, я так не могу. Мне зачем это надо? То есть вы... Когда вы принимаете какое-то решение самостоятельно, вы берете ответственность на себя. Поэтому перестаньте слушать весь негатив, который вам сливают. То есть если вы можете что-то сделать, если вы можете человеку помочь, конечно же, этот негатив нужно послушать для того, чтобы принять какое-то верное решение. Если человек вас слышит и слушает, и делает какие-то выводы, и вы вместе с этой ситуацией справляетесь, конечно, вы не можете друга оставить в беде. А если человек просто приходит, сливает, пожалуйста, и вы потом в плохом настроении ходите целый день, вот это обязательно нужно отследить. Это основной момент слива энергии. Вот. И как бы это мистически не звучало, это есть, это работает, и просто нужно отследить. Пожалуйста, берегите свое пространство, просто вот, ну, обязательно, просто вот огораживайте свою вот эту вот личность свою, и потому что в дальнейшем вы это передаете своим близким. Итак, мы продолжаем наш музыкальный эфир. Просто так, Караулова Юлиана, и с вами я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. В начале следующего часа мы с вами будем в эфире, поэтому не переключайтесь, будет еще очень много интересного и советов, и мне еще вот пишут комментарии, поэтому не переключайтесь.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Мошенники рассылают письма жителям России от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники в письме утверждают, что произошли изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением новой шкалы налогообложения. Они пишут, что после автоматизированного перерасчета якобы выявлена несостыковка между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Для проверки данных россиянину предлагают перейти по ссылке, скачать и проанализировать вложенные документы. Потом преступники просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки, в письме находится архив с вредоносным программным обеспечением, клик на который может привести к блокировке гаджета. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Их отметили 31% опрошенных. Об этом газете «Ру» сообщили в бренд-консалтинговой компании. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее

0: следуют банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Купить нужную вещь, заказать продукты, перевести деньги, организовать поездку или связаться с человеком теперь можно за несколько действий в смартфоне. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды, наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. И в завершении выпуска биографическая драма «Рокки – это я» выйдет в российских кинотеатрах раньше запланированной даты. Премьера состоится 19 ноября. Картина рассказывает о начале пути знаменитого актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. Он создает историю о боксере и твердо решает сыграть главную роль. Крупная студия готова заплатить большой гонорар, но с одним условием – она найдет другого актера с внятной речью. Сталлоне отказывается от денег ради мечты, в итоге его проект становится мировым хитом и завоевывает «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Мировая премьера приурочена к 50-летию «Рокки» и состоится 20 ноября 2026 года. Таким образом, зрители в России увидят картину раньше, чем в Соединенных Штатах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
6: С Анной Донрой.
7: И начало следующего часа мы обсуждаем. Уже целый час прошел моей программы «Полезный настрой» с Анной Донрой. С вами я, Анна Донрой. И я продолжаю получать комментарии, вопросы, советы и возражения по телефону 8-916-244-00-44 на тему, которую мы сегодня обсуждаем. А тему мы сегодня обсуждаем, как не растратить свою энергию, как сохранить в своем теле энергию, потому что не все люди готовы ее наполнять почему-то, да? Вот проще прийти домой, ой, а как же вот там не выпить там банку пива и расслабиться около телевизора, на диване, меня это типа там успокаивает. Ребят, ну это не заряжает вас энергией, поверьте. А для того, чтобы нам жить, нам нужно зарядиться. Ну и, честно говоря, то, что там спорт, закаливание и смена питания заряжает энергию, не все к этому готовы. Именно поэтому я выбрал другой путь. Я пытаюсь вас хотя бы настроить на то, чтобы вы хотя бы ее меньше тратили, потому что энергия в организме – это ресурс, который исчерпаем. Итак, мы как раз об этом сегодня говорим. Значит так, теряет энергию тот, кто не управляет своим вниманием, тот, кто кормит чужие поля. Объясню, как это. Например, вы смотрите новости, скандалы, то есть вы отдаете свою энергию туда, то есть у вас мозги начинают это все переваривать. Это как раз вот про мысли, да, то есть вы начинаете жить этими скандалами, вы начинаете со всеми это обсуждать, вы начинаете спорить на эти темы, как будто вы там... Все это знаете, да, то есть по телевизору тоже не всегда говорят то, что есть на самом деле, да, для того, чтобы, ну, это не важно уже, цель телевидения совершенно мне понятна, потому что я там 15 лет отработала, поэтому у меня нет дома телевизора как телевизора, у меня есть телевизор теперь вот с недавнего времени, который я просто смотрю какие-то фильмы, но не более того, поэтому, и когда вы вот эти вот скандалы, новости смотрите, да, отсюда у вас появляются страхи, и куда вы направляете свою энергию, туда и эта энергия идет. А что такое страх? Страх, она снижает твое поле. То есть, когда вы начинаете бояться, вы становитесь уязвимым. А когда вы боитесь, то ваша аура снижается. А аура, как я уже объясняла, это такой энергетический кокон, который вас заряжает, то есть который вас защищает, да? Вы как бы под колпаком находитесь. Но когда вы начинаете все подряд себя впитывать, да, то есть эту ауру пробивает. И у вас начинается, вы как мусорное ведро, просто в себя это впитываете, впитываете, и вам все хуже, хуже, хуже, и вы не понимаете, что с этим делать. Вот. А в сжатом поле вообще нет вариантов, там нет возможностей и нет расширения этого поля. То есть когда у вас вся аура, вся энергия вашего тела наполнена негативом, то там не до спокойствия, а спокойствие – это как раз расширение градуса твоего внимания. И вот Татьяна, которая нам написала сообщение выше, с тем, как она наблюдает за своими мыслями, за своими действиями, да, и вот как раз она пишет, как она выходит из этого состояния. Как только ловлю

себя на этом, на, ну, вот на том, что я там, у меня скроллинг, внутренний диалог, спешка, чужие проблемы начинаю хватать, да, Таня дает такой совет. Я делаю паузу на минуту, глубокий вдох, медленный выдох и задаю себе вопрос, это стоит моей энергии? Очень вообще осознанный шаг, очень осознанный совет. В любом случае вы должны замедлиться, вы должны остановиться, вы должны почувствовать вообще, куда вы сливаете энергию. Какую-то там тетю Машу, которая завтра пошла и забыла сейчас домой, она пришла в хорошем настроении, а вы все это нахватались, да? И затем осознательно переключаюсь на то, что меня наполняет. А меня наполняет, вот слушайте советы человека, который занимается собой. Стакан воды, либо короткая прогулка, либо растяжка, либо тишина или общение с людьми, которые наполняют как ты. Ой, спасибо, Таня, это как я. Это про меня тут, оказывается, было. Спасибо, Танюш. Я очень стараюсь наполнять людей позитивом, но и также могу очень резко обрубить, когда люди начинают на меня весь негатив сливать. Я не против, еще раз повторю, когда люди начинают на меня сливать негатив. Но, опять же, что значит сливать? Мы подруги, и ну, с подругами мы должны делиться вот этими всеми вещами. Но если человек на меня сливает, значит, он ждет обратной реакции. А моя обратная реакция – это дать совет или помочь это все исправить. Если человек к этому не готов, тогда я резко, там, я раз выслушаю, два, три, а потом говорю, ребят, все, хорош, до свидания. Вот, поэтому я благодарю Вселенную за людей, которые рядом со мной, которые хотят развиваться, Таня, за тебя, кстати, в том числе. Ну так вот, и Танюша мне пишет, так я не только перестаю сливать энергию, но и постепенно поднимаю ее базовый уровень. Прекрасная фраза. И еще я иду на качели и наполняюсь солнцем, или если они есть. А если нет, то представляю, как я наполняюсь солнцем. Вот. Ну, в общем, на качелях солнце Таня наполняет. Слушайте, классная идея, я не люблю качели, меня почему-то укачивает туда-сюда. Качаться, но это не значит, что этого делать не нужно. Мне кажется, это хороший вариант для того, чтобы энергия наполнится, как Таня рекомендует. Таня, спасибо большое за это сообщение, за совет, за то, что ты есть, потому что такие люди в моей жизни. Это прекрасно. Когда люди развиваются, это здорово, ребят, поверьте. Тогда, когда вы начинаете развиваться, рядом с вами будут те люди, которые развиваются с совершенно другого уровня. Но для этого нужно меняться только вам. А сейчас я как диджей ставлю вам очень хороший Afrohaus Galaxy. This is the life. С вами я, Анна Донрой, и полезный настрой с Анной Донрой. Не переключайтесь.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Полезный настрой с Анной Донрой.
3: С Анной Донрой.
4: Полезный настрой с Анной Донрой продолжается. У нас еще 45 минут. И мы сегодня продолжаем разговаривать о том, как сохранить в своем теле энергию, как минимум ее не растерять, да, ну и как наполниться, если вдруг вы все-таки попали под растрату своей энергии, ну, ваших центров. Я хочу аккуратненько затронуть такую тему, которую я хочу глубоко дать прямо на целых 2 часа как-то в одном из своих эфиров. Но сейчас я просто хочу, чтобы люди, которые не совсем подготовленные, ну, просто как бы так мельком это услышали, потому что отдельно это будет очень интересно и глубоко. Чакры. Чакры – это не картинки на теле человека, да, это центры распределения энергии на теле человека. Чакры – это энергетические центры, которые каждый имеет свой цвет и каждый свое на местонахождение. Вдоль позвоночника они распределяются. И каждая чакра отвечает за область в определенной, ну, в жизни, да. Например, там Вишудха, чакра, которая горловая чакра, она голубого цвета, она отвечает, например, за коммуникации, да, за разговор. Она у меня очень хорошо развита, то есть она у меня прямо аж вот дрожит. Когда есть определенные практики, развивающие эти чакры, то есть, но что такое? Опять же, то есть я хочу, чтобы вы понимали, что чакры – это вообще не… Работа с чакрами – это не мистика, это очистка, настройка системы. Если энергия не проходит по каким-то чакрам свободно, то вы застреваете в одной и той же ситуации. Это важно понимать. То есть есть какие-то ситуации, которые просто не решаются. Люди начинают там в роду ковыряться, там прошлой жизни свои изучать. Слушайте, ребят, вот мое мнение, в этой жизни нужно разобраться. А люди лезут куда-то там вот непонятно куда глубоко, да, и здесь, в принципе, прокачивая свое тело, успокаивая свое вот это внутреннее состояние, прокачивая, опять же, те же чакры, а практик очень много, я сейчас глубоко не буду в это проходить, да. Ну, то есть даже элементарное дыхание солнышком, да, как вот я вас учила как-то, просто встаете на солнце и дышите лучами, себя просто напитывая. У вас эти все энергетические центры прокачиваются, и вам просто становится легче. Это нужно понимать. И еще энергию теряет тот человек, который не умеет отпускать. Тот, кто зависает в старых сценариях. То есть сопротивление этому отпусканию, да, это вообще фиксация вас на том уровне, на котором вы застряли. Если вы держитесь за обиду, а энергия остается, то вся энергия остается вообще в прошлом. Отпускаете, тело освобождается для нового. Вот это важно понимать. Но опять же, сейчас легко сказать, да, например, там вас обидел ваш там бывший там молодой человек, да, то есть и вы от этого страдаете. Слушайте, да, это все просто сказать, надо отпустить, да, но это не так просто. А вот как это отпустить, как раз этим я с людьми и занимаюсь. Ну, сейчас в мир интернета очень много практик можно найти на страницах интернета, просто начать там, как отпустить. Вам там дадут психологи советы. Я на гвозди людей ставлю по отпусканию, я в прорубь людей закидываю по отпусканию, я писать людей учу. Очень много всяких техник, которые в голове своей могут оставить то, чем вы сильно заморочены, то, что мешает вам жить. Самое главное, что вам пронаблюдать. И вот мне сейчас Таня тоже написала, люди просто привыкли страдать, ну, как бы, любят делать страдасану. Да, то есть есть страдасана, это, ну, как бы, шавасана, страдасана, это асана в йоге. И вот страдасана, люди действительно любят страдать. И я, вы знаете, так на это вообще смотрю, у меня приятель один тут встретилась с ним, не виделась лет 20. Ой, он там влюблен, 10 лет уже там мается, не может ее отпустить, она ему там не нужна, а он ей там советы по жизни раздает, как себя здесь вести, там вести. Я говорю, а что ты туда лезешь? Я говорю, ну если ты ей не мил, что ты, зачем ты там делаешь? Ну вот я, типа, я вот так вот. Он привык. То есть люди привыкают страдать и не хотят ничего для этого делать. Я говорю, слушай, приходи ко мне, я тебя научу, как от этого избавиться. Ой, нет, я пострадаю. Слушайте, ну все, ребят, до свидания, страдайте дальше. Вот, поэтому здесь нужно понимать, если вы привыкли страдать, если вы не знаете, как жить по-другому, ребят, ну флаг вам в руки. А я вам утверждаю, что жизнь можно менять. И жизнь менять.

внутреннее состояние нужно только изнутри. Если вы будете стараться внешне что-то исправить, ничего не получится. Мне это доказывали, когда я пыталась там свою жизнь наладить, а у меня все рушилось вообще по всем пунктам. Я думаю, да что ж такое-то? Мне все говорят, внутри себя поменяй. Я думаю, да гонят. Люди гонят просто. Такого не может быть. Но началось именно со смены меня внутри. Вот, поэтому не пренебрегайте духовными практиками, вот, встречайте своих гуру, встречайте своих наставников, и будет вам счастье. Но идти нужно из глубины, наблюдая за собой, за своими мыслями, действиями и что вам растрачивает энергию. И о следующих моментах, и как раз о моментах, как наполнить всю тему энергии, мы еще поговорим в следующем выходе. А сейчас Есаул, Пелагея. Очень нравится эта тема, я вообще люблю очень Пелагею, еще и Есаул. Попоем все вместе. Не переключайтесь, с вами я, Анна Донрой, и полезный настрой с Анной Донрой.

0: чем радио. Комета.
1: А как ты думаешь, сколько людей сейчас стоят на крыше и смотрят на город, как мы?
2: Да миллион. Хочешь, я им крикну?
1: Да ты что?
2: Хорошо, могу просто помахать рукой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.
6: И в продолжении программы «Полезный настрой» с Анной Донрой мы продолжаем обсуждать тему «Как не растратить энергию».

Да, и для тех людей, кто не очень любит с собой работать и наполнять, хотя бы ну, какие-то избежать моменты, с помощью которых вы просто ее меньше будете тратить. Но я вас уверяю, что придет тот момент, когда вам нужно будет наполниться. Люди начинают бежать по врачам. И это очень вот одна из основных ошибок, когда не могут... Хорошо, если когда конкретно что-то болит, и вы идете там для того, чтобы попробовать это все исправить. Но когда нет причины, а вам там плохо, и начинают бегать там по психотерапевтам, ребят, ну, это чревато тем, что, в общем-то, решение проблемы так и не наступит. Поэтому здесь нужно работать над собой, никто не отменял, и только ваша работа над собой, она приведет вас в порядок. Итак, что еще тратит... На что вы тратите энергию, когда... происходят какие-то внешние вещи в вашей жизни, бытовые, да? Чужое мнение. Чужое мнение – это чужой код, да? То есть это код, с которым вы стараетесь как-то себя отождествить. То есть, например, если тебя триггерит какая-то чужая оценка, значит, у человека, у самого нет собственного стержня внутри. То есть посильный центр – это минимум внешнего влияния. То есть если у вас внутри есть стержень, если у вас есть свое мнение, да вам все равно, собственно, мнение, которое вам скажут. Вы знаете, например, я это очень серьезно проработала. Я абсолютно адекватно и спокойно отношусь к критике. Вот это нужно в себе прорабатывать. То есть критика, опять же, да, бывает разная. Например, идет человек, который, ну, там, у меня есть одна там приятельница, которая ужасно одевается, которая на голове вечно не пойми чего, то есть вот прям вообще вот, ну, ужасно. И золотые там сумки, зеленые сапоги, красные там, я не знаю, там шапки, ну, в общем, прям жесть. И она мне начинает говорить: ой, ты бы себе вот это вот поменяла бы что-нибудь во внешности. Я, ну, то есть вот есть авторитетное мнение людей, то есть меня это не то, что не триггерит, а меня это обескураживает. То есть люди не видят каких-то вещей, сами по этому поводу начинают давать совет, когда их, в принципе, не спрашивают. Но меня это мнение не триггерит. То есть что значит триггерит? Это когда... Триггер, да, то есть это когда тебя начинает потрясывать от мнения человека. Меня совершенно не потрясывает. То есть я вижу адекватность совета, да, и неадекватность совета. И у меня свой внутренний стержень, у меня свой внутренний мир. Я дипломированный стилист и имиджмейкер, ко мне обращаются люди совершенно другого уровня, там, не с красными там ботинками, зелеными там куртками. Ну, я это как бы не считаю там китчем, да, но я имею в виду неправильно подобранный. Вот. И меня это совершенно там не дергает. А есть люди, которые это цепляют. Вот это вот чужое мнение, которое вас кодирует на какие-то действия, оно как раз очень много отбирает у вас энергии. И еще самая такая мощная штука, которая отбирает у вас энергию, я, наверное, в этом блоге затрону. Сейчас... Обязательно, значит, основная вообще позиция, когда у вас растрачена энергия, это первый признак паразитоза. Ребят, я про паразитарные чистки говорила, прям отдельная программа у меня была, но вот один из пунктов, когда у вас паразиты, внутри вас, а паразиты, это не просто какие-то одноклеточные, да, которые там грязь какая-то там в крови или там в кишечнике, ребят, это черви. Это черви, которые внутри человека, потому что я очень много антипаразитарных чисток сделала и на себе, и на своих близких, и вела антипаразитарные программы. У нас даже был отдельный чат, куда люди выставляли то, что из них выходит. Эти чаты просто люди часто покидали, потому что люди не выдерживали то, что из людей выходит. То есть это действительно неприятная тема. Поэтому если у вас идет большая потеря энергии, я очень рекомендую вообще вот, ну, почиститься. Найдите человека, который в этом разбирается. Ну, я говорю, я провожу антипаразитарные чистки, но я сейчас даже не хочу рекламу себе делать, потому что у меня как бы по сарафанному радио достаточно очень много приходит людей. Вот. Но если я вам импонирую, пожалуйста, найдите меня в любых соцсетях, и у меня есть антипаразитарные чистки, которые можно пройти. Я уже очень много людям дала консультации после моих эфиров. То есть по каким признакам можно понять, что в организме есть паразиты? Первое – это вообще вот упадок силы, потеря энергии. Это самый первый признак. Вот. Поэтому, когда у вас вот этот упадок, то, кстати, и паразиты, они все влияют на наше настроение, то есть на наш гормональный фон, на наши пищевые привычки. Это очень страшная тема, и такое ощущение, знаете, что нам там как будто кто-то управляет. Как только вы чиститесь от паразитов, вы становитесь сами собой. Вот это важно понимать. Вот. Поэтому это одна из причин, которой нужно заниматься. И в завершении, через минут 15-10, я вам расскажу несколько способов, как наполнить себя энергией. Они совершенно простые, самое главное – это захотеть. А сейчас музыка свободы, Света Шеф. Наслаждаемся, не переключаемся. С вами я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. Тема «Как не растерять энергию, как ей наполниться».

0: Примета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината.

0: лифта через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Полезный настрой с Анной Донрой.
3: С Анной Донрой.
4: И в завершении программы «Полезный настрой» с Анной Донрой уже прошло, к сожалению, 2 часа. Но я надеюсь, что я очень много полезного вам дала. То есть я, по крайней мере, очень старалась, я набирала информацию для того, чтобы вы поняли, где вы тратите свою энергию и как все-таки сделать так, чтобы хотя бы ее не растерять, если уж вы не готовы к ее наполнению. Но я вас уверяю, что тело ломается, когда произошло выгорание энергии. А болезнь – это не кара, это истощение системы. Я хочу, чтобы вы еще вот это понимали. То есть как только тело начинает заболевать, оно вам дает знаки, что ваша энергия, ваш ресурс истощен. Очень часто бывает, вот у меня такое бывает, что-то там нужно где-то там упасть, куда-нибудь врезаться в дверь в какой-нибудь, там, я не знаю, там мизинец недавно сломала с собакой, в игрушку играла. Просто чтобы тебя останавливает. Вот тебя вселенная останавливает, нужно уметь читать знаки. Но тоже, знаете, тоже читать знаки. Самое главное, чтобы вы управляли знаками, а не знаки вами управляли. Это тоже понимать важно. Вот, поэтому нужно включать голову. Так вот, когда наступает болезнь, то есть если ты долго что-то терпел, то уровень энергии вообще понижается. И тело тебя выключает автоматически. Это тоже важно понимать. То есть научитесь наполнять себя энергией до того, как станет поздно. Многие говорят, да мне уже там 60, да мне, я тут слышала, да мне тут 42 уже. Я говорю, ребята, до свидания. Я с такими людьми даже перестаю общаться. Когда уже в 42, это у них уже 42, слушайте, мне еще 50, и я вообще не чувствую возраст. Это все внутри. И еще есть такой момент про деньги. Деньги – это сконцентрированная энергия возможностей. Вот это очень тоже важно понимать. То есть они не приходят ни к хорошим, ни к плохим. Деньги приходят к тому, у кого энергия структурирована. То есть внутренний хаос – это хаос в ваших доходах. Но опять же, начинать нужно не со структуры заработка. А мне надо вот здесь заработать, а надо вот здесь заработать. В мыле одно место, вы там бегаете по всем этим каким-то работам своим. У меня тоже несколько работ, но все они монетизированные хобби, я их делаю с удовольствием, не то что не растрачивая энергию, а наполняясь ей так, то есть до трясучки. Отдельно будет эфир, как найти себе работу, та, которая вам нравится, и за это получать деньги. Я очень долго к этому шла, и очень много могу на эту тему рассказывать. Например, вот я стилист-имиджмейкер, да, когда я хожу на шопинги, я в этот день голодаю. То есть если я клиента веду на шопинг, я могу ходить с 10 часов утра до 10 часов вечера, у меня клиент уже падает, а я эти сумки таскаю, и я настолько наполняюсь, что я от перевозбуждения счастья, что я человека переодеваю, я могу еще целую ночь не спать. Вот это наполнение энергии, вот это надо понимать. И, кстати, по поводу голода, почему я не ем, потому что такое ошибочное мнение, и я это могу смело говорить, потому что я это на себе прошла, что энергия берется из еды, там вот эти калории и так далее. Энергия не из еды, как раз наоборот. Когда я начала первые практики голода практиковать, когда я начала есть, не есть какие-то дни, да, 21 день я не ела, там 28 у меня был рекорд, мой личный рекорд, я рекорды не ставлю, но это просто в сравнении, вот, я могу сказать, что где-то после 7-8 дня без еды открывается такой поток энергии, что ты не понимаешь, куда его деть, поэтому здесь следует вообще подумать. Потому что когда вы поели, да, вам надо полежать, потому что энергия начинает расходоваться на переваривание пищи. А здесь как раз наоборот, она у вас выходит, и вы не понимаете, куда деть. А вот когда вы настроите ее на нужное русло, да, там заниматься физическими упражнениями, помогать кому-то, заниматься благотворительностью, нести свет в массы, помогать людям. Это очень благодарная тема. Тогда у вас и деньги придут, и энергия придет, и все то, что нужно, вас выведет на нужный уровень, вас выведет на нужный путь, вас выведет на нужную дорогу, на которой вы будете нести свет людям. А это самое важное. Я считаю, что служить людям – это служить Богу. Это надо просто заслужить такие вещи. И я очень надеюсь, что вы из тех людей, которые сегодня слушали эту передачу, потому что если вы слушали эту передачу, значит, вы достойны меняться. А если человек достоин меняться, это не каждый достоин меняться, поверьте. Поэтому, если будут какие-то вопросы, вы меня легко можете найти в соцсетях, я с удовольствием вам отвечу и могу вам дать направление, в каком каждому человеку из вас лучше двигаться для того, чтобы не растратить себя, для того, чтобы наполниться энергией и для того, чтобы ее не растерять просто так, да, и не

и навредить себе, а это тоже самое главное. Спасибо вам большое, все, кто был со мной сегодня в эфире, спасибо, кто слушал, спасибо за вопросы, спасибо за комментарии. С вами была я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. И я очень надеюсь, что именно сегодня я наполнилась энергией от того, что я зарядила вас какими-то полезными моментами. Спасибо всем, кто был со мной. До встречи. Пока-пока. Завтра в пятницу вечером мы обязательно с вами будем в эфире. С Ольгой Ольховой в «Вечернем Чехове». До встречи.

0: на радио «Комета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Кафе на улице Береговой, построенное прямо во дворе многоквартирных домов, вопреки желанию и без учета мнения жильцов, выставили на продажу. За него просят 62 миллиона рублей. Напомним, что против строительства объекта на набережной Теребенки в непосредственной близости от многоквартирных домов 39 и 40 на Береговой активно выступали местные жители. Основных причин недовольства было три. Во-первых, размещение кафе рядом с жилыми домами означает постоянный шум. Во-вторых, проезд к нему возможен только через двор по единственной дороге, а это значит, что по ней будут постоянно сновать грузовики. В-третьих, объект явно имеет признаки капитальности. Для него был вырыт огромный котлован, откуда вывезено более 30 грузовиков грунта, хотя на участке можно размещать только нестационарную торговую точку. В Чехове в пожаре, который произошел в многоквартирном доме на вокзальной площади, погибла женщина. В ночь на 14 октября загорелась квартира на четвертом этаже. К приезду пожарных огнем была охвачена довольно большая площадь, а дым проник и в соседние квартиры, из которых пришлось эвакуировать людей. В результате пожара погибла женщина. Официально причина возгорания не названа. Однако жильцы предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за попытки хозяев сгоревшей квартиры согреться. Отопления в доме до сих пор нет. В Совете депутатов Чехова освободилось кресло. Депутатские полномочия досрочно сложил с себя предприниматель, фермер Константин Коваленко. Соответствующее решение о его отставке Совет должен принять в ходе очередного заседания. Чиновники Чехова выберут лучшее крестьянское хозяйство. Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший

0: личное подсобное хозяйство, опубликовал муниципалитет. Ответственным за мероприятие назначили Управление промышленности, инвестиций и развития предпринимательства. Звание лучшего по итогам конкурса будет присваиваться за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства, птицеводства или в переработке сельскохозяйственной продукции. Участники должны подать в конкурсную комиссию заявку, пакет документов и демонстрационные материалы, подтверждающие достижения, фотоальбомы, буклеты, журналы и так далее. Московская область вошла в тройку лидеров по количеству обанкротившихся строительных компаний. Таковы данные, представленные РИА «Недвижимость». Первую строчку топ-10 регионов с самым большим числом дел о банкротствах строительных компаний занимает Москва. На втором месте – Санкт-Петербург. На третьем – Московская область. В этом году здесь было заведено более 100 дел о банкротстве.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет солнечно и тепло. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17 градусов. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все с

0: Комета. Реклама.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Суши-Вок теперь в Чехове. Вкусные, нежные.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Поток иностранных туристов в России за первые 8 месяцев текущего года вырос на 17% благодаря ряду решений. Об этом сообщил министр экономразвития России Максим Решетников. Его цитирует пресс-служба ведомства. Растет въездной туризм плюс 17% за 8 месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом, сказал Решетников. В целом, туристическая отрасль России планомерно развивается, отметил министр. Мошенники рассылают письма жителям России от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники в письме утверждают, что произошли изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением новой шкалы налогообложения. Они пишут, что после автоматизированного перерасчета якобы выявлена несостыковка между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Для проверки данных россиянину предлагают перейти по ссылке, скачать и проанализировать вложенные документы. Потом преступники просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки, в письме находится архив с вредоносным программным обеспечением, клик на который может привести к блокировке гаджета. И в завершении выпуска: подготовку новогоднего бюджета нужно начинать с банковской выписки за прошлые декабрь и январь. Она поможет увидеть, сколько действительно ушло на праздники и какие покупки оказались лишними. Об этом газете РУ рассказала эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова. После такой проверки она советует составить 3 списка подарков, праздничных товаров для дома и продуктов. Для каждого получателя подарка нужно определить предел расходов и несколько подходящих вариантов, добавила эксперт. Покупку декора лучше начать с ревизии уже имеющихся гирлянд и игрушек. Продукты с длительным сроком хранения можно приобрести заранее, а скоропортящиеся оставить на последние дни. На праздничные расходы эксперт предлагает постепенно откладывать, например, 5-10% ежемесячного дохода. Для отдельного резерва можно использовать накопительный счет и автоматические переводы при поступлении зарплаты, считает эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей.

0: и «Репорт Информ».
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Чеховское радио. Радио Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем добрый вечер. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем выходит на волне радио «Комета» 92.6 FM Чехов, а также на УКВ 7049. Также на кабельном канале «Комета» 92.6 FM Чехов и на платформе Яндекс Радио Комета. Ну, в общем, на платформе Яндекс Радио Радио Комета ловится вообще замечательно. Это информация для справки для всех, кто занимается радиоприемом. Сегодня с вами Игорь до 20.00, я работаю сверхурочно, но вот наша работа такая, что мы должны друг друга иногда подменить на всякие случаи жизни, да, поэтому я сегодня с удовольствием с вами, никогда не отказываюсь, и хочется иногда тоже вместе с вами послушать хорошую музыку. Группа «Аква» начинает сейчас наш, так сказать, эфир, дальше, естественно, мы будем с вами веселиться до 20.00. Заявки для приема, так сказать, телефон 8-916-244-00-44, смс и мессенджер Макс доступен, можно позвонить также в прямой эфир, телефон рядом со мной, поэтому звоните, пишите, сегодня мы с вами развлекаемся вместе, и я начинаю с чего-нибудь веселого. Группа «Аква», композиция «Барби Гелл».
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Комета. Первое чеховское радио.
0: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Первое чеховское радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Еще раз всем доброго вечера. Программа «Рабочий полдень» с Игорем. Ой, «Рабочий полдень», «Вечерний Чехов». Как же я прирос к этому рабочему полдню. Он прям мне уже снится скоро начнет. Ну, на самом деле, как бы это уже рабочая фраза, которая прям как у робота отскакивает от зубов. Вот, хотя не знаю, есть ли у робота зубы. Но у современных есть. Ну, в общем, что хочу сказать. Вы слушаете программу «Вечерний Чехов» с Игорем, и я сейчас перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. Значит, первую заявку мне сегодня прислала моя одноклассница Наталья Смирнова. Наталья, слушайте. Слушай, Наташ, я хочу тебя поздравить сегодня тебя с покупкой, вот, про которую ты мне сегодня рассказала, похвасталась, чтобы там все работало и, в общем, работало как можно дольше. Купил это хорошую вещь, поэтому наслаждайся и, как говорится, и слушай. Вот, заявка от тебя под названием «Песня «Дружба» — это круглосуточное исполнение Олега Митяева прямо сейчас». Но я хочу тебе послать композицию певицы, которую ты обожаешь. Ну, я ее тоже обожаю, ее даже в жизни видел один раз. По счастливой случайности, прям вот мне подарили билет на второе отделение. Вот просто. Вот. И я ее лицезрел лично. Вот поэтому эту певицу я люблю, пластинки у меня есть. И считаю, что, как сказали ее соотечественники, да я думаю, многие скажут в мире, что это величайшая певица 20 века. Да я думаю, что и 21-го тоже, поскольку она успела этот век захватить. Вот, не приведи ее, так сказать, несчастный случай. Я думаю, что она бы еще бы нам выдала немало хитов. Ну, песня в исполнении «Дружба», в исполнении Олега Митяева мы сейчас послушаем, а певица, которую мы с тобой любим, будет дальше, так сказать, сопровождать наш эфир. 8-916-244-00-44. Звоните, пишите. До 20.00 я с вами. В новости мы сегодня оглянемся, посмотрим, какие были сегодня новости сегодня. И вообще за наш радиокалендарь тоже поговорим.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Слышь, радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вы слушаете программу «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM. Чехов. И это был Ноэль Хоран, который играл в группе One Direction. И я хочу сказать, что этот парень был самым неприметным таким блондинчиком в этом коллективе, да. И, в общем, хочу сказать, что он... как самый неприметный, мне запомнился почему-то больше всего. Но вот композиция, вот это Finally Free. Наконец-то я свободен. Но во всяком случае, что касается других исполнителей, то, конечно же, мне здесь запомнился больше Лиам Пейн, который тоже ушел так плохо, как сказать. Вот вся вот эта наркотическая ситуация в поп-музыке меня очень бесит, если честно говоря. Ведь неужели нельзя придумать себе, так сказать, способ поднять дух вот как-то по-другому, я не знаю. Они уже и так в драйве находятся, так, ну, еще куда-то их несет. Но вот Гарри Стайлз такой есть, да, Луи Томлинсон, да, и вот Зейн Малик, да, вот их там сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять человек, да, квинтет, да. Но вот почему-то Ноэль Хоран мне как-то после Лиама Пейна запомнился больше, потому что по музыке, конечно, как-то у него как-то вот получилось как-то вот жизнеутверждающее, я бы так сказал, да. А вот Гарри Стайлз сочинял там песни, вот вечно он там фрикует, там, да, ну, что-то как-то он никак. И не эдак. Вот, поэтому, что могу сказать. Сейчас осень, тем не менее, люди на дачу ездят, дабы работы еще хватает. Поэтому я думаю, что до снега люди будут выполнять какую-то работу. Поэтому, может быть, кто-то живет там вообще круглогодично. Поэтому композицию «Поехали на дачу», я думаю, сейчас я заведу в исполнении Натали. Дальше будут какие-то песни определенно из нашего, так сказать, сундука радио «Комета» эфирной сетки вещания. Вот, поэтому присылайте ваши заявки, привет и пожелания по телефону 8-916-244-2044.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте Йо-бидайобе.ру или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета.
2: Время идет быстро, вечерний Чехов плавно отбивает первый час. Сейчас уже 18.55. И прежде чем, так сказать, закончить этот эфир, я хочу сказать, что на днях была такая музыкальная дата. У группы ABBA такая пластинка была, она называлась «Прибытие». Мелодия выпускала эту пластинку. Пластинка вышла в 1976 году, на самом деле, да, мелодия ее выпустил, конечно, чуть позже, да, но тем не менее, этот альбом считается одним из самых лучших, и вот я слышу, что мелодия, когда они подписали вот эту лицензию, да, договор, да, между Polar Music и мелодией, да, оплата шла в валюте, оплата шла в валюте всегда, скажем так, да, что-то за заграничное, да, но тем не менее, сами, как-то говорят, чуть ли не рассчитывались нефтью. Неужели это правда? Вот правда, мне прям так интересно стало, потому что на ABBA был большой спрос. Вот когда они съездили в Польшу для, так сказать, телевизионного выступления, там напечатали какое-то количество пластинок, тоже, по-моему, 250 тысяч, да, но этого было мало. Настолько был большой спрос, что не знали с этим, что делать, да, как вот, так сказать, расплачиваться. Дадим вам товар, а деньги-то надо назад вот как-то возвращать, да, тут-то и в России стал вопрос. В общем, на ABBA всегда спрос, в любое время. Вот, поэтому композицию Dancing Queen из альбома Arrival мы сейчас послушаем, закончим этот эфир и встретимся с вами после выпуска новостей. Итак, группа ABBA, и до встречи в прямом эфире. 8 916 244 2044.

0: радио «Комета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Кафе на улице Береговой, построенное прямо во дворе многоквартирных домов, вопреки желанию и без учета мнения жильцов, выставили на продажу. За него просят 62 миллиона рублей. Напомним, что против строительства объекта на набережной Теребенки в непосредственной близости от многоквартирных домов 39 и 40 на Береговой активно выступали местные жители. Основных причин недовольства было три. Во-первых, размещение кафе рядом с жилыми домами означает постоянный шум. Во-вторых, проезд к нему возможен только через двор по единственной дороге, а это значит, что по ней будут постоянно сновать грузовики. В-третьих, объект явно имеет признаки капитальности. Для него был вырыт огромный котлован, откуда вывезено более 30 грузовиков грунта, хотя на участке можно размещать только нестационарную торговую точку. В Чехове в пожаре, который произошел в многоквартирном доме на вокзальной площади, погибла женщина. В ночь на 14 октября загорелась квартира на четвертом этаже. К приезду пожарных огнем была охвачена довольно большая площадь, а дым проник и в соседние квартиры, из которых пришлось эвакуировать людей. В результате пожара погибла женщина. Официально причина возгорания не названа. Однако жильцы предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за попытки хозяев сгоревшей квартиры согреться. Отопления в доме до сих пор нет. В Совете депутатов Чехова освободилось кресло. Депутатские полномочия досрочно сложил с себя предприниматель-фермер Константин Коваленко. Соответствующее решение о его отставке Совет должен принять в ходе очередного заседания. Чиновники Чехова выберут лучшее крестьянское хозяйство. Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Лучшее крестьянское хозяйство» и «Лучшее личное подсобное хозяйство» опубликовал муниципалитет. Ответственным за мероприятие назначили Управление промышленности, инвестиций и развития предпринимательства. Звание лучшего по итогам конкурса будет присваиваться за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства, растениеводства,

0: пчеловодства, птицеводства или в переработке сельскохозяйственной продукции. Участники должны подать в конкурсную комиссию заявку, пакет документов и демонстрационные материалы, подтверждающие достижения, фотоальбомы, буклеты, журналы и так далее. Московская область вошла в тройку лидеров по количеству обанкротившихся строительных компаний. Таковы данные, представленные РИА «Недвижимость». Первую строчку топ-10 регионов с самым большим числом дел о банкротствах строительных компаний занимает Москва. На втором месте – Санкт-Петербург. На третьем – Московская область. В этом году здесь было заведено более 100 дел о банкротстве.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет солнечно и тепло. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17 градусов. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов продолжается. Вторая часть нашего бесплатного концерта, ваших заявок, приветов и пожеланий. Сергей вот пишет: здравствуйте, поставьте, пожалуйста, Гран Кураж «Птица небесная». Блондинка Ксю, не надо причинять боль. И вот Алиса играла только что «Осеннее сердце». Сергей. Будет, будет. Мы, пожалуй, начнем с Гран Куража, а дальше в процессе эфира блондинка Ксю прозвучит. Поэтому присылайте, как Сергей, ваши заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-00-44, и будет вам счастье. Поэтому я с большим удовольствием буду играть ваши заявки, привет, пожелания. Обратная связь у нас всегда с вами есть, поэтому я всегда рад вам что-то ответить, написать. Но и вы тоже проявите, так сказать, свою фантазию и пришлите заявку на какую-нибудь песню или просто передайте привет и поздравьте кого-нибудь с чем-нибудь. Вот у меня сегодня у сына друг день рождения. Ему сегодня исполняется... на 30... сколько? 39 лет. 39 лет. Поэтому с днем рождения тебя, Алексей. Итак, композиция группы «Гран Кураж» прямо сейчас. Если у вас есть пожелания, присылайте. Мы будем только очень рады.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Вечерний Чехов.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: радио. Комета. Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов продолжает свою работу. Меж тем у меня вновь заявки. Андрей пишет: Игорь, бонжур, передаю огромный привет маме. Мамулик, я тебя люблю. Муромов, пожалуйста, яблоки на снегу. Не вопрос. Яблоки на снегу сейчас прямо будет, прямо сейчас. Я хочу сказать, что время идет быстро. Зима действительно вот уже постучит к нам через полтора месяца. Сегодня практически уже половина осени прошло. Вот, поэтому время прям, ну, прям неумолимо мчится. Ну, я передаю Татьяне большой привет, его маме. Я уже просто понял, о ком речь идет. Поэтому вам большой привет. Вот, и композиция «Яблоки на снегу» прямо сейчас.
0: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».

0: Вока. Заказывайте прямо сейчас sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Вечерний Чехов плавно уже ведет свое завершение. Но что хочу сказать. Сегодня Международный день сельских женщин. Вот такой есть праздник. И он напоминает сообществу, насколько многим оно обязано. Женщинам, которые живут на селе, насколько ценен их труд и что бы мы вообще без них делали. Поэтому если у вас кто-то есть там в деревне, бабушки, там сестры, тети, племянницы, поздравьте их, пожалуйста, потому что это очень ценно. Ну, на композицию, соответственно, Люка Брайана мы сейчас обратим внимание, и, конечно же, я там кусочек из фильма поставил. Ну, это тоже ценно, кстати.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета.
2: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Игорь вам говорит всем большое спасибо. До встречи завтра в программе «Рабочий полдень». И встретимся, как обычно, мы завтра в 12.15. И будем крутить ваши любимые песни, заявки и пожелания в райскую пятницу. На сегодня все. Группа «Above and Beyond» заканчивает этот эфир. Я же прощаюсь с вами. Всем хорошего вечера и приятного времяпровождения с радио «Комета».

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Кафе на улице Береговой, построенное прямо во дворе многоквартирных домов, вопреки желанию и без учета мнения жильцов, выставили на продажу. За него просят 62 миллиона рублей. Напомним, что против строительства объекта на набережной Теребенки в непосредственной близости от многоквартирных домов 39 и 40 на Береговой активно выступали местные жители. Основных причин недовольства было три. Во-первых, размещение кафе рядом с жилыми домами означает постоянный шум. Во-вторых, проезд к нему возможен только через двор по единственной дороге, а это значит, что по ней будут постоянно сновать грузовики. В-третьих, объект явно имеет признаки капитальности. Для него был вырыт огромный котлован, откуда вывезено более 30 грузовиков грунта, хотя на участке можно размещать только нестационарную торговую точку. В Чехове в пожаре, который произошел в многоквартирном доме на вокзальной площади, погибла женщина. В ночь на 14 октября загорелась квартира на 4-м этаже. К приезду пожарных огнем была охвачена довольно большая площадь, а дым проник и в соседние квартиры, из которых пришлось эвакуировать людей. В результате пожара погибла женщина. Официально причина возгорания не названа. Однако жильцы предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за попытки хозяев сгоревшей квартиры согреться. Отопления в доме до сих пор нет. В Совете депутатов Чехова освободилось кресло. Депутатские полномочия досрочно сложил с себя предприниматель, фермер Константин Коваленко. Соответствующее решение о его отставке Совет должен принять в ходе очередного заседания. Чиновники Чехова выберут лучшее крестьянское хозяйство. Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии» в номинациях «Лучшее крестьянское хозяйство» и «Лучшее личное подсобное хозяйство» опубликовал муниципалитет. Ответственным за мероприятие назначили Управление промышленности, инвестиций и развития предпринимательства. Звание лучшего по итогам конкурса будет присваиваться за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства, птицеводства или в переработке сельскохозяйственной продукции. Участники должны подать в конкурсную комиссию заявку, пакет документов и демонстрационные материалы, подтверждающие достижения, фотоальбомы, буклеты, журналы и так далее. Московская область вошла в тройку лидеров по количеству обанкротившихся строительных компаний. Таковы данные, представленные РИА «Недвижимость». Первую строчку топ-10 регионов с самым большим числом дел о банкротствах строительных компаний занимает Москва. На втором месте – Санкт-Петербург. На третьем – Московская область. В этом году здесь было заведено более 100 дел о банкротстве.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове будет солнечно и тепло. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17 градусов. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
1: Новости на радио «Карета».

0: лета. Реклама.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, стоение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
3: Удивительные места необъятной России в рубрике
4: «Там, на неведомых дорожках».
5: Феодосия считается одним из древнейших городов Крыма. Возраст ее более 2500 лет. Город был основан греческими колонистами в 6 веке до нашей эры. В 4 веке до нашей эры Феодосия входила в состав Боспорского царства и была вторым по значению городом в европейской части. В 5 веке уже нашей эры город перешел под контроль Римской империи. После был захвачен хазарами, а затем снова отошел Византии. В 13 веке Феодосия попала под влияние Золотой Орды,

0: стали именовать его Кафа. К 15 веку Феодосия Кафа так разрослась, что превзошла по размерам даже Константинополь. В 1771 году русские войска взяли Феодосию приступом. В 1774 году по мирному договору между Россией и Османской империей Крым, в том числе и Феодосия, отошли к России.
1: Путеводитель.
0: Феодосия расположена на юго-востоке Крыма, на побережье Феодосийского залива Черного моря. Сегодня полуостров связан с материковой Россией авиасообщением и паромной переправой. Крымский пассажирский аэропорт располагается в Симферополе. Прямыми рейсами туда летают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Череповца, Красноярска, Адлера, Тюмени, Казани и Екатеринбурга. От Симферополя до Феодосии можно добраться на электричке или маршрутке.
1: Исторический телеграф.
2: Феодосия – единственный город Северного Черноморья, который сохранил свое первое название. С греческого «Феодосия» переводится как «Божий дар». В Феодосии в IX веке была открыта первая в Европе кофейня. А еще в этом городе впервые было применено биологическое оружие. Хан Джанибек во время осады Феодосии использовал чуму. Именно в Феодосии в 1522 году в возрасте 16 лет была продана в рабство будущая жена турецкого султана, дочь украинского священника Роксолана, захваченная татарами при очередном набеге на одно из сел.
1: Как красиво!
0: Обязательно к посещению архитектурные символы города – крепость Кафа и башня времен правления итальянцев. А Феодосийский краеведческий музей считается одним из старейших в Европе. Экспозиции исторических залов охватывают период с каменного века до наших дней. Национальная картинная галерея имени Ивана Айвазовского, уроженца Феодосии, спроектирована по его же плану. Сегодня это памятник архитектуры XIX века и самое крупное собрание картин известного мариниста. Экспозиции музея насчитывают 11 тысяч картин, в том числе 417 работ Айвазовского. А мы продолжим наше путешествие по Крымскому полуострову и в следующий раз посетим Севастополь.
1: Там, на неведомых дорожках. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
3: Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Мета. Комета. Радио Комета.
1: 92,6 FM.
2: В Чехове 22 часа.

0: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
1: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
0: Стоп! Можно поменьше трагизма.
1: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
0: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
1: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
0: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Пошел как-то гитарист Марк Ноплер покупать себе телевизор. В магазине он разговорился с грузчиком, который, глядя на экран одного из включенных телевизоров, вдруг разразился руганью по адресу музыкантов. Честные люди тут своим горбом на жизнь зарабатывают, а эти уроды просто скачут и получают деньги ни за что и девок за так. Ноплер запомнил эту формулу успеха, пошел домой и написал хит. Забавно, что песня дольше всех крутилась на MTV, а ее первая строчка «I want my MTV» даже стала официальным джинглом телеканала, что довольно странно, если учесть, что в ней Марк Ноплер называет слушателей полными тупицами. Если подумать, то на фоне других героев MTV Ноплер смотрится как тот самый грузчик. Он — гитарист со стажем, угрохал десятки лет, чтобы научиться играть, а тут на сцену влезает какой-то крашеный мужик нетрадиционной ориентации и получает незаслуженные овации и все деньги. Их Ноплер неполиткорректно называл педиками. Это сейчас в текстах можно встретить куда более жесткие эпитеты, а тогда это слово отовсюду вырезали или запикивали, а во время трансляции по радио вообще убирали весь куплет. В январе 2011 года от одного из радиослушателей поступила жалоба в Канадский совет по радиовещательным стандартам, и тот издал постановление, запрещающее играть песню целиком, как несоответствующую этическим стандартам. В итоге две радиостанции в качестве протеста целый час эфира отдали только под эту песню. Кстати, в видеоклипе на «Money for Nothing» была впервые использована компьютерная анимация. В мультике по улице идет злобный грузчик, а в телеке выступает Ноплер. На панорамную камеру наложены разнообразные видеоэффекты. Для 80-х годов это выглядело очень круто. Гораздо круче Nintendo.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: настоящий. Не настоящий. Не настоящий. Не настоящий.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Это заглавная композиция из одноименного альбома Дэвида Боуи, и по сегодняшний день она является одной из наиболее быстро продаваемых произведений короля музыкального эпатажа мировой культуры. «Let's Dance» преподнесла молодой аудитории нового Боуи, в музыкальном плане дистанцируясь от его прежнего звучания в 70-х. Сочиненная под сильным влиянием продюсера Нила Роджерса и его группы «Чик», мелодия «Let's Dance» акцентировала внимание на партию бас-гитары. Это была, возможно, самая коммерческая запись Боуи на тот момент. В то время как текст песни якобы был непримечательной танцевальной лирикой, в нем были некоторые любопытные моменты, такие как «Давайте танцевать, возможно, сегодня это будет последний раз». Песня была написана в 1982 году, а выпущена в качестве сингла год спустя. Стартовав под номером 5 в национальном британском чарте в первую неделю после выпуска, через две недели сингл стал номером 1. Вскоре после этого сингл возглавил хит-парад Billboard Hot 100, что стало своеобразной исторической вехой в карьере музыканта, так как сам по себе это его единственный сингл, ставший номером 1 по обе стороны Атлантики.

0: Альбомная версия песни продолжительностью 7 минут и 38 секунд была сильно отредактирована для сингла, хотя 12-дюймовый сингл также включал полную версию песни. Композиция «Let's Dance», судя по всему, вдохновила группу Duran Duran на написание песни «Onion on the Snake», у которой была позаимствована схожая ритм-секция. Песня британцев вышла как сингл в октябре того же года и также стала хитом по обе стороны Атлантики.
1: Force ready. I knew this was a big mistake.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: комета.
1: Уходи, если сможешь, встань опять.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

говорю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.
2: Как же Джокер и хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депресника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

супергерои покинули Голливуд. Им там нестерпимо скучно, и все они...

0: Что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, вам пулепыстрый яд. Похоже, забили на все.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Ведение Каштанки. 2 часа ровно.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

ничего не изменить, ничего не объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла.